доброе утро. Все те, кто уже проснулся, а если вы не проснулись, не переживайте, мы сделаем это вместе с вами последующие 4 часа. Мы будем в этой студии, будем зачитывать ваши комментарии, будем

0: înțeleagă că e cam pe aici colo, știi, așa, cu, adică nu cu, n-a văzut, n-a observat regulamentul.
1: Водитель, он просто был миллиметровчик, Виктор. Он просчитал, рассчитал.
0: Я видел, когда я опрыск, я еще ел, тот не все опрыск, и я опрыск там вдвое. Nu, nu, adică eu acolo mereu când intru în intersecție, intru cu vreo 30 de kilometri la oră, adică intru așa încet pentru că știu, deja am experiență la acea intersecție. Știu că alții nu cedează, adică cred că în continuare, dar am avut o idee să o spun și am uitat-o.
1: Și ai uitat-o, cred că ai vrut să dai citire câteva mesaje lor, pentru că s-au strâns ceva. Vasile Talpă zice, bună dimineața, Alinăcică, вместе с нами, доброе, бодрое утро, риби, тулечки, всех с пятницей, ура, можно сказать, что я уже в отпуске. Всего, всем, нет, подожди, всего хорошего, всем хорошего денечка и отличного завершения недели. Всех обняла, Кирочки, приветики, отлично. Сообщение принято, сообщение прочитано, и надеюсь, что и адресат услышал это послание. Нику, да, нам отправляет фотографию с того самого места, где сегодня утром произошла невероятная история с Виктором Солонаром.
0: Да, а, гата, мя памятит. Ты спуняй, адика, Виолет, зараж, адика, ну, амбрут, ничкум, пурши симплю, я штиям, ка...

0: cred să le și respecte. Sunt adesea previziuni pozitive care ne prind bine, ne atenționează să facem unele activități frumoase, altele mai puțin frumoase, să le omitem astfel încât să intrăm cu inima curată în weekend.
1: Ну, все верно, говорит Виктор. Главное, конечно, не просто прослушать эти советы, но еще их ими воспользоваться. Поэтому давайте начнем гороскоп на сегодня, на 21 августа. И напомню вам, что сегодня пятница, и звезды для каждого из вас подготовили некие советы. Лови их, запоминай и используй. Овны, вы сегодня, как всегда, первые. Звезды хотели бы отговорить вас от каких-то необдуманных поступков, но немного безумства вам все же не помешает. Поэтому было бы хорошо, чтобы сегодня вы нашли ту самую золотую середину. Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть свой срок, и стоит, конечно, поторопиться. Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Сегодня также хороший день для каких-то весомых инвестиций, поэтому не бойтесь сегодня отдавать денежки. Как отдадите, ровно так они к вам и вернутся обратно. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей, они же вас на самом деле не устраивают, поэтому научитесь или, возможно, стоит научиться говорить «нет» или отказываться, даже если вы уже дали какое-то согласие. Да, порой можно повернуть время вспять, и особенно если вы чувствуете, что вот, ну, не стоило в это ввязываться, то еще есть те самые секунды, когда вы можете сделать два шага назад. Львы, постарайтесь оценить все свои достоинства сегодня, потому что они вам очень понадобятся. Если вы

0: хотите сегодня впечатлить кого-то, то знайте, что у вас это легко получится. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы. Будьте готовы к тому, что планы будут меняться на ходу. Вам это чаще всего не нравится, но, тем не менее, придется как-то подстраиваться. Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Этот шанс, кстати, дается не всем и не всегда, поэтому весы, воспользуйтесь. Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы сегодня мимо точно не пройдете. У вас сегодня много возможностей, и интуиция вам только поможет. Стрельцы, вам не стоит отказываться от проектов, над которыми вы усердно потрудились. И если вдруг сложится такая ситуация, что вам придется отвоевывать свой труд, то незамедлительно сделайте это, даже не думая. Можете начать спорить, потому что вы по итогу окажетесь, конечно, правы. И те самые лавры почета обязательно достанутся именно вам. Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность. Водолеи, вам нужно быть готовыми признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях. Поэтому, водолейчики, пожалуйста, тоже нужно сегодня постараться признавать свои ошибки. Но к завершению у нас рыбки, которым не стоит лениться и не нужно сегодня откладывать планы. Да, ясное дело, что уже конец недели, вы хотите отдохнуть, но давайте сначала вы завершите все то, что начали на этой неделе, а потом уже со спокойной душой окунетесь в эти прекрасные выходные, которые у нас уже на носу. Ну что, это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Помните одну простую истину, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.
1: Ce păcat că acest jingle frumos pe care l-am ascultat chiar în acest moment, prieteni, într-o săptămână jumătate vom spune papa, ciao, vor apărea noile jingle-uri la radio. Ascultă, Julienca!
0: Вот так всегда, значит, все лето мы эти джинглы, ну, не то чтобы не замечали, замечали, но не придавали им такую значимость, а тут осталось полторы недели, и, конечно, сразу что? Сразу какая-то вот такая, знаешь, дыра вот здесь где-то в душе, думаешь, ой, так осталось-то совсем чуть-чуть времени, ой, да все, вот последний раз сейчас будем слушать эти джинглы, сразу по-другому начинаешь воспринимать их. Вот так всегда. Так да. И в жизни. Почти когда теряешь, только тогда понимаешь и начинаешь ценить. Но есть одна очень хорошая новость, вы не поверите. После лета идет осень, прекрасное время года, которое я лично очень жду. Я очень люблю осень, я люблю осень со всеми ее
1: Pentru прекрасными... Pentru care este день рождения,
0: неправда.
1: Неправда.
0: Но день рождения всего лишь в сентябре, это как бы один день из всего сезона. Но мне нравится сам процесс, мне нравится процесс, когда листья начинают падать, потом, когда идут дожди, то потом, когда грязь. Нет. Поэтому, да?
1: Садик, да.
0: Может быть, поэтому. Ну, мне вот так, мне вот повезло.
1: Падает. Фиекare frunză care a căzut, eu îmi dau seama că mătura trebuie să o...
0: Mături.
1: Curățe, da?
0: Da, da.
1: Da, hai să anunțăm că ora e cu plasarea de produs de la 8 până la 9 dimineața. În continuare este echipa Max Auto. Eu vreau să fac un sondaj în Telegram, prieteni. Astăzi știți că de la ora 10 până la 11 vom avea parte de rubrica Haciu și Basta. Iar Julienca mi-a făcut așa o mică observație înainte de intervenția cu horoscopul. Zice Victor, dar mie foarte mult îmi plac așa gen de

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С 20 по 23 августа. Сырые креветки без головы 195 леев за килограмм. Ютам. Куриное бедро без кости 71 лей 50 за килограмм. Шашлык из маринованного свиного окорочка 97 леев 90 за килограмм. И Филадельфия крем-сыр 300 грамм 54 лея 90. Kaufland. Дешево и хорошо.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
3: Dance лето!
5: На рекорде. Dance.

0: Хмарь энд Абрамцова.
1: Prima rundă de joc, prieteni, începe chiar în acest moment. Avem jocul fantastic, extraordinar, nemaipomenit, ideal pentru ziua de vineri. Știți voi?
2: Iată, îmi place când faci așa o descriere. Asta e o să drugoi de
1: primul gând, prieteni, 0786 0179. Am pregătit eu 5 fraze, Iulia 5 fraze. Trebuie să continuați. La mine veți continua în rimă. Dacă rima voastră este și rima Iuliei, atunci felicitări, aveți un punct. Aveți același gând, intuiția este maximă. Și, evident, Iulia nu știu dacă are
2: ea.
1: Nu, e în rimă.
2: У меня самые обыкновенные фразочки. Я за классическую традиционную игру. Первая мысль. Доброе утро.
1: Неца.
3: Доброе утро.
1: Cine la telefon?
3: Евгений.
1: Евген, de unde ne asculți?
3: Да.
1: Евген, de unde ne asculți?
2: Да. Евгений, откуда ты нас слушаешь?
3: Город Кишинев, город-герой Кишинев.
2: Отлично. Евгений, с кем будешь играть? Кто покинет эту студию?
3: Давайте я, наверное, с вами буду играть.
2: То есть я...
3: Виктор покинет.
2: Хорошо.
1: Eu плек. Bine, bine. Iată, pregătesc fundalul de joc. Și rămâne să jucați frumos împreună. Vă doresc baftă. Eu revin în câteva clipe.
2: Так, ну что, Виктор покидает эту студию. Ну а мы будем получать ответы от Евгения. Посмотрим, совпадут ли первые мысли Виктора и Евгения. Давай, Виктор, быстрей, покидай уже эту студию. Сейчас Виктор закроет дверь. Все, дверь закрыта, значит, он нас не слышит. Евгений, ты готов?
3: Да.
2: Поехали, первая фраза. Дорогая, я должен тебе признаться, вчера я...
3: Много работал.
2: Хорошо, записали. Поехали дальше, фраза номер два. Вот когда ко мне в гости приходит сосед Юра, он всегда приносит...
3: Пиво.
2: Хорошо, записали. Поехали далее, фраза номер три. Если дома нет этого, я сильно расстраиваюсь. Этого – это чего?
3: Ага. Ну, наверное...
2: Если дома нет этого, я сильно расстраиваюсь. Этого – это чего?
3: Хорошо, хлеба.
2: Хорошо. Записали. Для мужчины это, кстати, немаловажный факт. Поехали дальше. Фраза номер четыре. Когда я был маленьким, мама всегда мне говорила.
3: Когда я был маленьким, мама мне всегда говорила, слушай меня, и все будет четко.
2: Так и записали. Все, слушай меня. Так, хорошо. И последняя фраза. Фраза номер пять. Сколько раз хожу в баню, всегда забываю там...
3: Веник.
2: Веник, хорошо, записали. Есть, есть у нас 5 ответов, значит, можно звать Виктора. Виктор! Витторио! Солонарио! Хорошо, есть контакт, услышал. Дверь открылась, Виктор возвращается в студию. А значит, мы сейчас будем получать и от него ответы. Так, Вить, ну что, честно скажи, ты хоть что-то слышал?
1: Am auzit cum ai strigat, eram aici pe scări în oficiu, am auzit tare Solonario.
2: А, Solonario. Не, ну а из наших ответов что-то слышно было?
1: Ну.
2: Отлично, хорошо, тогда поехали.
1: Ты что, стригай распунктурили сау кум?
2: Не, ну мало ли, там бывает такое, повторяю. Хорошо, давай поменяем фоновую музыку для того, чтобы ты дал нам ответы.
1: Он, окей, Бриуно май весел?
2: Ну все.
1: И окей это?
2: Да, подойдет, поехали. Фраза номер один. Дорогая, я должен тебе признаться, вчера я...
1: Вчера я опоздал на работу.
2: А-а-а, много работал. Ну, блин.
3: Слово «работа» присутствует.
1: Да, не am gândit la același
3: Слово
1: лукру.
3: «Работа» присутствует.
2: Да. А вот сидите сейчас, выкручивайтесь вдвоем. Ну ладно, 0,5. Хорошо, 0,5. Ладно, ладно.
1: Amândoi ne-am gândit la lucru. Asta e foarte bine, Евген.
3: Спасибо, спасибо, Виктор.
1: Cu drag.
2: Смотрите, как они спелись тут мне в эфире. Хорошо, поехали. Фраза номер два. Вот когда приходит сосед Юра, он всегда приносит...
1: А, да, ну требуй ин рима.
2: Не в рифму, но здесь должен быть один балл.
1: Че, здесь бери? А ша здесь?
3: Красавчик.
1: Да!
2: Один пункт!
1: Да, да, дар, știți că noi nu promovăm cultura alcoolului, de aia, adică ăsta a fost răspunsul, da.
2: Хорошо, поехали далее. Фраза номер три. Если дома нет этого, я сильно расстраиваюсь. Этого это что?
1: Че есть? Карне.
2: А вот Евгений расстраивается, когда дома нет хлеба, Виктор.
1: А, пыне. Ну, sunt un pic la dieta, am revenit din vacanță. Карне mai mănânc așa, dar pâine nu.
2: Pâine doar de
1: deci
2: sărbători.
1: Deci 1,5 puncte avem.
2: Da, da, da, sunteți bravo. Hai, mergem mai departe. Fraza numărul 4. Когда я был маленький, мама всегда мне говорила.
1: Учись.
2: Учись. А Евгению говорили, слушайся меня, и все будет четко. Ну,
1: тут не сошлось. Де ce localitate ești originar, Eugen? În ce localitate te-ai născut?
3: Chișinău.
1: А, ешь Кишинауян, окей.
2: Здесь, видишь, да. По-другому говорили
1: да.
2: Детям.
1: Да, латвийцев от меня мваце, мваце.
2: А тут меня слушайся, и все будет четко. Поехали, пятая фраза. Сколько раз хожу в баню, всегда забываю там?
1: Уит мереу, синчер, уит шлапи. Шлапи.
2: А Евгений ответил веник, веник, которому... Стучишь,
3: ну, я всегда оставляю веник, потому что пропарился и веник остается.
1: Am înțeles. Да, dar de obicei când mergi la saună acolo au aceste măturițe de stejar, sau de arțar, ce ar mai fi ele. Adică eu
3: vin... свое.
1: Да, да.
2: Так, ну что, у вас полтора балла, очень даже неплохо, друзья, вы сработались, молодцы, молодцы, Евгений, Виктор, ну супер, спасибо большое за игру.
1: A fost bine,
2: a
1: bine.
2: Fost foarte bine.
1: Ia să vedem ce scor va lua Julenca, doar că cel care va juca, prieteni, cu Iulia, da, ea va părăsi studioul. Acolo răspunsurile vor fi în rimă.
2: Eu știu sigur că la tine nivelul acolo e hard, hard.
1: E bun, e
2: da,
1: extraordinar.
2: Da, e bun. Mă pui iarăși în situația așa, în emisie directă, eu deja intuiesc ceva
1: pe
2: acolo.
1: Totul e bine.

0: și de voi.
1: Da.
0: Adică voi sunați prin 10, alți 20, 40, 50 de participanți. Vă mulțumim că ne sunați, că aveți interes față de rubricile noastre, jocurile noastre, provocările pe care le avem. Ora 10. Oficial, prieteni, anunțăm începutul rubricii
1: Хочу и баста начинается, друзья, в эту секунду. Афрохаус музыка, целый час на рекорде. Ваши любимые треки, треки, которые покорили ваши сердца, будут сегодня звучать. А для этого мы создадим прямо сейчас публикацию в нашем телеграм-канале, где вы сможете оставлять ваши рекомендации. Треки, которые вам нравятся, треки, которые вы слушаете, или треки, которые вы услышали и хотели бы с нами поделиться ими.
0: Да, avem noile piese care apar de acum încolo în playlistul Radio Record. Vă dorim audiție plăcută și revenim în 5 minute să începem. Haciu și Basta!

0: Эсте 30 лет первые.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

ваши любимые ведущие Вит Солонарь и Юля Абрамцова. Мы вам кричим из нашей студии. Чао! Дэнс лето.

0: Деталей пе Instagram @rumamd. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

M-a salutat cineva ieri tot, a zis, salut brat. Așa mi-a zis. Bonjour de la Paris, la noi astăzi s-a răcorit 22-23 de grade, iar veselia mai vesele cu voi, zice Johnny, welcome back, adică da, bienvenue. Salut de la Radu Trohin. Хоть не скучно, пока Кристина в эфире. Спасибо огромное. А вы попытайтесь послушать и наших утренних ведущих с 7 до 11 рекордеры. Ой, каперы, да, рекордеры, вы все рекордеры.

Чижов пишет: опа, Кристиночка, привет, Влад тоже с вами. Стою в веселой пробке с Буюкан в сторону центра. Желаю всем хорошего настроения и терпения в пробках. Так, смотрите, уже три, все, пробки уже с рекордом, уже по-другому. Диусик, трансмите салутер, ne scrie Andrei, salut de la Orhei, de la Inga Ciolac. Noutate bună, ce e pe loc astăzi? Nasturele. Așa, выступаешь где-то? Нет, не выступаю. Salut, poți să-i saluți din partea mea lui Radu și să le urez o zi cât mai productivă de la Regisca. Desigur, noroc băieților de la Elite Post, drumuri liniștite. Ce mai era acolo? Salut de la Orhei, de la Inguța Ciolac. Salut din Spania, de la Pica Jantesc MG. Așa, da, așa, Edi Vilan. Nu, nu, nu, e Record Dance Radio, Edi Vilan. Așa. Am un cuvânt parazit. Se numește așa. Desă

0: Деталей по Инстаграм @rumamde.
1: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета только в Максимум.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

Передайте, пожалуйста, привет жене. Доступно. Сказать, Деча, передайте привет моей жене Маше Чижовой. Она сейчас в больнице, слушает вас. Пожелайте от всех нас скорейшего выздоровления. Машечка, тебе скорейшего наискорейшего выздоровления. Все вот слушатели Радио Рекорда сейчас с тобой. Да, хайдете тот с испанем санаточире грабника Маше Чижова, да? Салют, Фриман!

Телеграм, всем привет, с хорошей музыкой, поднимается настроение, спасибо Рекорду. Присягар Иван зice, pește simte vibrații, de aceea bărbații nu iau soțiile la pescuit, pentru că atunci când vorbește soția, apa tremură. Alexandru Dichi zice, pește le aude foarte bine, sunetele de pe mal, sunetele în apă se propagă foarte repede și foarte bine. Asta tot am mai citit. Привет, позавчера ехали 9 часов и 2 часа из них провели с вами. Самые веселые 2 часа за всю дорогу. Теперь жду ваш эфир. Вы супер, привет из Франции. Дарья Татар, спасибо вам огромное. Я, ну, я, кума,

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Мирс Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
0: Паша Шторм.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Паша Шторм. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.